0: Вы слушаете Радио Ватикана.
1: Лаудейтур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. Говорит Радио Ватикан.
2: Сегодня 14 августа. Католическая церковь чтит память святого Максимилиана Мария Кольбе, мученика. Максимилиан Кольбе родился в Польше в 1894 году. В 1914 году он принес вечные обеты и принял имя Максимилиан Мария, желая подчеркнуть свое глубокое почитание Пресвятой Богородице. В 1918 году Кольбе был рукоположен в священники. Вскоре неподалеку от Варшавы он основал огромный монастырь Непокалянов, в переводе с польского «Монастырь непорочной девы». После того, как Германия напала на Польшу, Непокалянов стал прибежищем для тысяч беженцев, в том числе для 2000 евреев, которых Кольбе прятал от нацистов. 17 февраля 1941 года Максимилиан Кольбе был арестован гестапо, заключен в концлагерь Освенцим. Максимилиан добровольно принял смерть вместо другого заключенного. Умер мученической смертью 14 августа 1941 года. В 1982 году папа Иоанн Павел II причислил Максимилиана Кольбе к лику святых. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего отца Потапия Емельянова. В юности был пострижен в монахи с именем Потапий, рукоположен в священники. В 1918 году вместе со своим приходом присоединился к католической церкви. В 1927 году арестован, приговорен к 10 годам лагерей. Освобожден 4 августа 1936 года. Умер слуга Божий Потап 14 августа того же года в Карелии. На Тебя, Боже мой, всегда уповаю.
0: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV приветствовал участников национальной встречи молодежи Чехии, которая проходит с 11 по 16 августа в Остраве. Встреча собрала более 3000 юношей и девушек в возрасте от 14 до 26 лет. В послании, направленном архиепископу Аламоцкому и председателю Чешской епископской конференции Йозефу Нузику, Святейший Отец сердечно приветствует католическую молодежь и призывает с упованием обратиться к Иисусу Христу, победившему мир. Епископ Рима приглашает молодых людей великодушно принять живое присутствие Христа и свет Его Слова, чтобы свидетельствовать о Божьей любви в семье и обществе, в повседневной жизни, учебе и работе. Спаситель неустанно направляет путь всех своих учеников, одаривая их надеждой, радостью и миром в сердце. Лев XIV заверяет участников встречи в отеческой молитвенной памяти, преподает апостольское благословение и выражает надежду, что эти дни станут источником новых, подлинных, дружеских отношений во Христе.

В Сеуле протестировали один из форматов предстоящего Всемирного дня молодежи. 8 и 9 августа в городе прошла ярмарка католической культуры, практическая репетиция перед встречей молодых католиков со всего мира, которая состоится с 3 по 8 августа 2027 года. На площадке у дворца Токсугун свои стенды представили около 48 монашеских орденов, конгрегаций, институтов богопосвященной жизни и церковных движений. Посетители знакомились с историей католичества в Корее, общались с представителями монашеских общин в кафе призваний, участвовали в музыкальных и художественных занятиях, играх и других мероприятиях. Другой частью программы стал парк примирения, где можно было помолиться и приступить к таинству покаяния. Это пространство тишины было посвящено теме примирения, от личных отношений до мира между народами. Важной особенностью ярмарки стало то, что она была открыта не только для католиков. По данным исследовательской организации Korea Research, 11% жителей Южной Кореи называют себя католиками, а 51% не относят себя ни к одной религии. Поэтому организаторы стремились сделать мероприятие доступным для любого посетителя, включая тех, кто оказался здесь случайно или пришел из любопытства. В интервью информационному агентству Fides сестрам Вросия Со из конгрегации «Сестер Благовещения» отметила, что такие встречи позволяют людям, мало знакомым с католической верой, увидеть, как она находит выражение в культуре и повседневной жизни. За культурной программой стояла и практическая задача. Организаторы смогли проверить в реальных условиях то, что невозможно оценить лишь на этапе планирования. Жаркое и влажное корейское лето позволило заранее проанализировать условия, в которых пройдет Всемирный день молодежи в 2027 году. Подготовки подключаются и городские власти. В июне Сеульский столичный совет и Сеульское столичное управление образования утвердили меры поддержки Всемирного дня молодежи 2027 года в сфере безопасности, транспорта, медицинской помощи, размещения паломников и инфраструктуры. Департамент служения целостному развитию человека обнародовал тему, которую Лев XIV выбрал для своего послания на 60-й Всемирный день мира 1 января 2028 года. Разоружить технику, служить миру, политика как превентивная ответственность. Обращая внимание на моральную ответственность тех, кто трудится в политической сфере, Папа Римский призывает все человечество продвигать достоинство человеческой личности и вносить вклад в созидание мира, начиная с разоружения техники. Святейший Отец напоминает, что не существует алгоритма, который мог бы сделать войну нравственно приемлемой, и предупреждает о рисках, связанных с передачей военных решений искусственному интеллекту. В этом контексте Лев XIV настойчиво призывает международное сообщество содействовать выработке договоренностей, которые сохраняли бы за человеком, а не за машиной, ответственность за подобные решения и защищали гуманитарные принципы там, где речь идет о жизни людей и сосуществовании народов, подчеркивается в коммюнике Ватиканского ведомства.

0: по страницам Ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного библеиста, отца францисканца Фредерика Манса «Успение Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме». «Нет худа без добра». Гробница Марии в долине Кедрон была известна и почиталась на протяжении веков. Эта традиционная усыпальница была покрыта штукатуркой и задрапирована в восточном стиле. Однако были сомнения в ее подлинности. В 1972 году, после того, как проливные дожди затопили долину Кедрон, отец Богатти, директор францисканской библейской школы «Studium Biblicum», по приглашению армянской и православных церквей, исследовал гробницу Богородицы. Из-за воды, затопившей храм, штукатурка в гробнице Марии обрушилась и показался камень высотой примерно 160-180 сантиметров. Гробница имела все признаки аркосолиумных захоронений первого века. Этот памятник был отделен от соседних гробниц, высеченной вокруг холма скалой. На северной стороне памятника в ходе исследований были обнаружены следы захоронений, разрушенных византийскими зодчими. И эти фрагменты соответствуют форме гробниц первого века, найденных в долине Кедрон. Археолог всегда должен изучать современные литературные источники. На сегодняшний день такими источниками являются апокрифы, поскольку священное писание, основанное на керигме, не говорит о смерти Марии. К апокрифам, как и ко всем текстам античности, следует применять историко-критический метод. Греческий апокриф «Успение Пресвятой Богородицы» дополняется некоторыми текстами на сирийском языке. При описании гробницы Марии эти фрагменты говорят о погребальном комплексе из трех пещер. Третья пещера за двумя другими была двойной, и в ней раньше никого не хоронили. Раскопки, произведенные отцом Богатти, подтвердили подлинность сирийского источника и трех пещер. Слева от почитаемой гробницы археолог обнаружил помещение, которое было частью погребального комплекса и которое было вырезано, чтобы открыть третью пещеру, куда было внесено тело Матери Христа. Тело Пресвятой Богородицы положили в самой дальней части на каменную скамью. И лишь позже, когда обращенные из язычников христиане завладели святилищем, гробница Марии была отделена от соседних захоронений и окружена церковью. В июле 1973 года были сняты мраморные плиты, покрывавшие гробницу, и под ними была обнаружена каменная скамья. Она была испещрена мелкими сколами, оставленными охотниками за реликвиями. Со своей стороны, иудео-христианский апокриф, который хранится в библиотеке Ватикана в греческом фонде номер 1982, повествует о завещании Марии. И это не единственный случай, когда апокриф вдохновил специалистов по литургии. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемый 8 сентября, невозможно объяснить без обращения к протоевангелию Иакова. Существует также эфиопская версия апокрифа Успения, в которую вошли целые отрывки из еврейских мидрашей. Согласно греческой версии апокрифа Успения, Марии было приказано отправиться на Елеонскую гору, где ангел вручил ей пальмовую ветвь и объявил, что через три дня она должна будет оставить свое бренное тело. Мария попросила своего сына предупредить ее перед смертью. И вот свершилось. Ангел Господень, держа в руке пальмовую ветвь, явился Марии и объявил ей о скорой кончине. В назначенный час, когда апостолы прибыли к Марии, святой Петр возглавил молитву, используя символ светильника, поскольку светильник Марии наполнил вселенную светом Христа. Все участники зажгли трехрожковые масляные лампы, и Петр объяснил их символику. Тело, душа и дух должны оставаться освященными, дабы каждый человек мог войти в пиршественный зал. Слово, ставшее человеком, обитало в чреве Девы Марии до его рождения с момента зачатия Святым Духом. В душе Богородицы всегда обитал Господь, поэтому будет спасена не просто часть, частица человека, но и все человечество, то есть дух, душа и тело.

0: тот день около третьего часа явился сам Иисус со множеством ангелов, дабы принять душу своей матери. Перед приходом Господа в доме Марии распространилось сильное благоухание, которое усыпило всех присутствующих, кроме трех дев. Мария же вознесла свою последнюю молитву. «Благословляю Тебя, Господи, ибо Ты соделал мне обещанное. Ты не опечалил дух мой. Кто я, чтобы удостоиться такой славы?» Сказав это, она завершила свою земную жизнь, улыбаясь Господу. Иисус подошел к ней, поцеловал свою мать и взял ее душу, которую верил архангелу Михаилу. Душа, которую художники будут изображать в виде ребенка на руках Иисуса, была немедленно вознесена на небо, а тело перенесено в долину Кедрон, где оно оставалось в течение трех дней. Мария не имела более высоких привилегий, чем ее сын. Через три дня ангелы пришли забрать тело Марии, которое было взято на небеса и соединилось с душой под древом жизни. Хотя в определении догмата, провозглашенном Пием XII в 1950 году, нет прямого упоминания о смерти Марии, апокрифы прямо говорят об этом. Символы, взятые из греческих апокрифов, то есть пальма, светильник, благовоние, облако славы, иллюстрируют еврейский праздник Суккот, который в иудаизме возвещал о воскресении тел. Праздник длился 7 дней, и эта деталь точно указана в апокрифах. За три дня до того, как Мария получила весть о своей смерти, апостолы оставались беседовать с ней и молиться с ней. И, наконец, на четвертый день приходит Господь. Пресвятая Дева Мария – это новая Ева, потому что ее тело было положено под древом жизни. Она благодарит Иисуса за то, что ее признали достойной поцелуя в чертогах невесты. Прообразом церкви новой Евы является Пресвятая Богородица. Женщина создана быть матерью. Дух, душа и тело – все в ней создано для принятия, передачи и сохранения жизни. Опыт Евы учит, что призвание женщины к материнству находится под угрозой греха, и все же после грехопадения именно материнство было указано женщине как путь к искуплению. Мария также представлена как новая Мириам, сестра Моисея, и она олицетворяет радость от чудес, которые Бог совершает в истории. После освобождения на Красном море именно Мириам пела песню радости народа Израиля. Все ее молитвы – это хвала и благословение. Затем Мария предстает как ковчег завета. В своей молитве она благодарит Иисуса, который пожелал обитать в ней, а Иисус называет Марию своей обителью. Мария – это ковчег нового и окончательного завета. Первосвященник Эфония, приглашенный апостолом Петром, принес тексты из священных писаний и из книг Моисея, где написано, что Мария будет называться «храмом Божьим и вратами небесными». Исходя из Ветхого Завета, иудео-христианская церковь могла утверждать уже во II веке, к которому относится греческий апокриф, что Мария, подобно Еноху и Илии, не познала тления в гробе. Она новая Мириам и новый ковчег Завета. Линии, представленные Евой и Мириам, нашли свое воплощение в Марии. Женские персонажи Ветхого Завета напоминают о нравственной и духовной силе женщин. И церкви понадобилось 20 веков, чтобы прийти к догматическому определению Успения Пресвятой Богородицы. Итак, в иудео-христианских апокрифах содержатся сведения, подтвержденные иудейскими источниками. Поэтому апокрифы должны рассматриваться как исторические тексты, даже если они и не являются каноническими. Наконец, следует помнить, что христианство в Средиземноморском бассейне долгое время оставалось иудейским по своей структуре. Даже если оно перешло с иврита на греческий язык, менталитет от этого не стал эллинизированным, и верующие продолжали мыслить иудейскими категориями. В этом контексте Успение Пресвятой Девы Марии и ее принятие на небеса остается, по словам Папы Римского Павла VI, венцом всех тайн.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня 14 августа. Католическая церковь чтит память святого Максимилиана Мария Кольбе, мученика. Максимилиан Кольбе родился в Польше в 1894 году. В 1914 году он принес вечные обеты и принял имя Максимилиан Мария, желая подчеркнуть свое глубокое почитание Пресвятой Богородице. В 1918 году Кольбе был рукоположен в священники. Вскоре неподалеку от Варшавы он основал огромный монастырь Непокалянов, в переводе с польского «Монастырь Непорочной Девы». После того, как Германия напала на Польшу, Непокалянов стал прибежищем для тысяч беженцев, в том числе для 2000 евреев, которых Кольбе прятал от нацистов. 17 февраля 1941 года Максимилиан Кольбе был арестован гестапо, заключен в концлагерь Освенцим. Максимилиан добровольно принял смерть вместо другого заключенного. Умер мученической смертью 14 августа 1941 года. В 1982 году папа Иоанн Павел II причислил Максимилиана Кольбе к лику святых. Сегодня годовщина смерти слуги Божьего отца Потапия Емельянова. В юности был пострижен в монахи с именем Потапий, рукоположен в священники. В 1918 году вместе со своим приходом присоединился к католической церкви. В 1927 году арестован, приговорен к 10 годам лагерей. Освобожден 4 августа 1936 года. Умер слуга Божий Потап 14 августа того же года в Карелии. На Тебя, Боже мой, всегда уповаю.
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV приветствовал участников национальной встречи молодежи Чехии, которая проходит с 11 по 16 августа в Остраве. Встреча собрала более 3000 юношей и девушек в возрасте от 14 до 26 лет. В послании, направленном архиепископу Аламоцкому и председателю Чешской епископской конференции Йозефу Нузику, Святейший Отец сердечно приветствует католическую молодежь и призывает с упованием обратиться к Иисусу Христу, победившему мир. Епископ Рима приглашает молодых людей великодушно принять живое присутствие Христа и свет Его Слова, чтобы свидетельствовать о Божьей любви в семье и обществе, в повседневной жизни, учебе и работе. Спаситель неустанно направляет путь всех своих учеников, одаривая их надеждой, радостью и миром в сердце. Лев XIV заверяет участников встречи в отеческой молитвенной памяти, преподает апостольское благословение и выражает надежду, что эти дни станут источником новых, подлинных, дружеских отношений во Христе.

В Сеуле протестировали один из форматов предстоящего Всемирного дня молодежи. 8 и 9 августа в городе прошла ярмарка католической культуры, практическая репетиция перед встречей молодых католиков со всего мира, которая состоится с 3 по 8 августа 2027 года. На площадке у дворца Токсугун свои стенды представили около 48 монашеских орденов, конгрегаций, институтов богопосвященной жизни и церковных движений. Посетители знакомились с историей католичества в Корее, общались с представителями монашеских общин в кафе призваний, участвовали в музыкальных и художественных занятиях, играх и других мероприятиях. Другой частью программы стал парк примирения, где можно было помолиться и приступить к таинству покаяния. Это пространство тишины было посвящено теме примирения, от личных отношений до мира между народами. Важной особенностью ярмарки стало то, что она была открыта не только для католиков. По данным исследовательской организации Korea Research, 11% жителей Южной Кореи называют себя католиками, а 51% не относят себя ни к одной религии. Поэтому организаторы стремились сделать мероприятие доступным для любого посетителя, включая тех, кто оказался здесь случайно или пришел из любопытства. В интервью информационному агентству Fides сестрам Вросия Со из конгрегации «Сестер Благовещения» отметила, что такие встречи позволяют людям, мало знакомым с католической верой, увидеть, как она находит выражение в культуре и повседневной жизни. За культурной программой стояла и практическая задача. Организаторы смогли проверить в реальных условиях то, что невозможно оценить лишь на этапе планирования. Жаркое и влажное корейское лето позволило заранее проанализировать условия, в которых пройдет Всемирный день молодежи в 2027 году. Подготовки подключаются и городские власти. В июне Сеульский столичный совет и Сеульское столичное управление образования утвердили меры поддержки Всемирного дня молодежи 2027 года в сфере безопасности, транспорта, медицинской помощи, размещения паломников и инфраструктуры. Департамент служения целостному развитию человека обнародовал тему, которую Лев XIV выбрал для своего послания на 60-й Всемирный день мира 1 января 2028 года. Разоружить технику, служить миру, политика как превентивная ответственность. Обращая внимание на моральную ответственность тех, кто трудится в политической сфере, Папа Римский призывает все человечество продвигать достоинство человеческой личности и вносить вклад в созидание мира, начиная с разоружения техники. Святейший Отец напоминает, что не существует алгоритма, который мог бы сделать войну нравственно приемлемой, и предупреждает о рисках, связанных с передачей военных решений искусственному интеллекту. В этом контексте Лев XIV настойчиво призывает международное сообщество содействовать выработке договоренностей, которые сохраняли бы за человеком, а не за машиной, ответственность за подобные решения и защищали гуманитарные принципы там, где речь идет о жизни людей и сосуществовании народов, подчеркивается в коммюнике Ватиканского ведомства.

0: по страницам ватиканской газеты «Осерваторе Романо».
1: Уважаемые слушатели, сегодня в нашей передаче прозвучит статья известного библеиста, отца францисканца Фредерика Манса «Успение Пресвятой Девы Марии в Иерусалиме». «Нет худа без добра». Гробница Марии в долине Кедрон была известна и почиталась на протяжении веков. Эта традиционная усыпальница была покрыта штукатуркой и задрапирована в восточном стиле. Однако были сомнения в ее подлинности. В 1972 году, после того, как проливные дожди затопили долину Кедрон, отец Богатти, директор францисканской библейской школы «Студиум Библикум», по приглашению армянской и православных церквей, исследовал гробницу Богородицы. Из-за воды, затопившей храм, штукатурка в гробнице Марии обрушилась и показался камень высотой примерно 160-180 сантиметров. Гробница имела все признаки аркосолиумных захоронений первого века. Этот памятник был отделен от соседних гробниц, высеченной вокруг холма скалой. На северной стороне памятника в ходе исследований были обнаружены следы захоронений, разрушенных византийскими зодчими. И эти фрагменты соответствуют форме гробниц первого века, найденных в долине Кедрон. Археолог всегда должен изучать современные литературные источники. На сегодняшний день такими источниками являются апокрифы, поскольку священное писание, основанное на керигме, не говорит о смерти Марии. К апокрифам, как и ко всем текстам античности, следует применять историко-критический метод. Греческий апокриф «Успение Пресвятой Богородицы» дополняется некоторыми текстами на сирийском языке. При описании гробницы Марии эти фрагменты говорят о погребальном комплексе из трех пещер. Третья пещера за двумя другими была двойной, и в ней раньше никого не хоронили. Раскопки, произведенные отцом Богатти, подтвердили подлинность сирийского источника и трех пещер. Слева от почитаемой гробницы археолог обнаружил помещение, которое было частью погребального комплекса и которое было вырезано, чтобы открыть третью пещеру, куда было внесено тело Матери Христа. Тело Пресвятой Богородицы положили в самой дальней части на каменную скамью. И лишь позже, когда обращенные из язычников христиане завладели святилищем, гробница Марии была отделена от соседних захоронений и окружена церковью. В июле 1973 года были сняты мраморные плиты, покрывавшие гробницу, и под ними была обнаружена каменная скамья. Она была испещрена мелкими сколами, оставленными охотниками за реликвиями. Со своей стороны, иудео-христианский апокриф, который хранится в библиотеке Ватикана в греческом фонде номер 1982, повествует о завещании Марии. И это не единственный случай, когда апокриф вдохновил специалистов по литургии. Праздник Рождества Пресвятой Богородицы, отмечаемый 8 сентября, невозможно объяснить без обращения к протоевангелию Иакова. Существует также эфиопская версия апокрифа Успения, в которую вошли целые отрывки из еврейских мидрашей. Согласно греческой версии апокрифа Успения, Марии было приказано отправиться на Елеонскую гору, где ангел вручил ей пальмовую ветвь и объявил, что через три дня она должна будет оставить свое бренное тело. Мария попросила своего сына предупредить ее перед смертью. И вот свершилось. Ангел Господень, держа в руке пальмовую ветвь, явился Марии и объявил ей о скорой кончине. В назначенный час, когда апостолы прибыли к Марии, святой Петр возглавил молитву, используя символ светильника, поскольку светильник Марии наполнил вселенную светом Христа. Все участники зажгли трехрожковые масляные лампы, и Петр объяснил их символику. Тело, душа и дух должны оставаться освященными, дабы каждый человек мог войти в пиршественный зал. Слово, ставшее человеком, обитало в чреве Девы Марии до его рождения с момента зачатия Святым Духом. В душе Богородицы всегда обитал Господь, поэтому будет спасена не просто часть, частица человека, но и все человечество, то есть дух, душа и тело.

0: тот день около третьего часа явился сам Иисус со множеством ангелов, дабы принять душу своей матери. Перед приходом Господа в доме Марии распространилось сильное благоухание, которое усыпило всех присутствующих, кроме трех дев. Мария же вознесла свою последнюю молитву. «Благословляю тебя, Господи, ибо ты соделал мне обещанное. Ты не опечалил дух мой. Кто я, чтобы удостоиться такой славы?» Сказав это, она завершила свою земную жизнь, улыбаясь Господу. Иисус подошел к ней, поцеловал свою мать и взял ее душу, которую верил архангелу Михаилу. Душа, которую художники будут изображать в виде ребенка на руках Иисуса, была немедленно вознесена на небо, а тело перенесено в долину Кедрон, где оно оставалось в течение трех дней. Мария не имела более высоких привилегий, чем ее сын. Через три дня ангелы пришли забрать тело Марии, которое было взято на небеса и соединилось с душой под древом жизни. Хотя в определении догмата, провозглашенном Пием XII в 1950 году, нет прямого упоминания о смерти Марии, апокрифы прямо говорят об этом. Символы, взятые из греческих апокрифов, то есть пальма, светильник, благовоние, облако славы, иллюстрируют еврейский праздник Суккот, который в иудаизме возвещал о воскресении тел. Праздник длился 7 дней, и эта деталь точно указана в апокрифах. За три дня до того, как Мария получила весть о своей смерти, апостолы оставались беседовать с ней и молиться с ней. И, наконец, на четвертый день приходит Господь. Пресвятая Дева Мария – это новая Ева, потому что ее тело было положено под древом жизни. Она благодарит Иисуса за то, что ее признали достойной поцелуя в чертогах невесты. Прообразом церкви новой Евы является Пресвятая Богородица. Женщина создана быть матерью. Дух, душа и тело – все в ней создано для принятия, передачи и сохранения жизни. Опыт Евы учит, что призвание женщины к материнству находится под угрозой греха, и все же после грехопадения именно материнство было указано женщине как путь к искуплению. Мария также представлена как новая Мириам, сестра Моисея, и она олицетворяет радость от чудес, которые Бог совершает в истории. После освобождения на Красном море именно Мириам пела песню радости народа Израиля. Все ее молитвы – это хвала и благословение. Затем Мария предстает как ковчег завета. В своей молитве она благодарит Иисуса, который пожелал обитать в ней, а Иисус называет Марию своей обителью. Мария – это ковчег нового и окончательного завета. Первосвященник Эфония, приглашенный апостолом Петром, принес тексты из священных писаний и из книг Моисея, где написано, что Мария будет называться «храмом Божьим и вратами небесными». Исходя из Ветхого Завета, иудео-христианская церковь могла утверждать уже во II веке, к которому относится греческий апокриф, что Мария, подобно Еноху и Илии, не познала тления в гробе. Она новая Мириам и новый ковчег Завета. Линии, представленные Евой и Мириам, нашли свое воплощение в Марии. Женские персонажи Ветхого Завета напоминают о нравственной и духовной силе женщин. И церкви понадобилось 20 веков, чтобы прийти к догматическому определению Успения Пресвятой Богородицы. Итак, в иудео-христианских апокрифах содержатся сведения, подтвержденные иудейскими источниками. Поэтому апокрифы должны рассматриваться как исторические тексты, даже если они и не являются каноническими. Наконец, следует помнить, что христианство в Средиземноморском бассейне долгое время оставалось иудейским по своей структуре. Даже если оно перешло с иврита на греческий язык, менталитет от этого не стал эллинизированным, и верующие продолжали мыслить иудейскими категориями. В этом контексте Успение Пресвятой Девы Марии и ее принятие на небеса остается, по словам Папы Римского Павла VI, венцом всех тайн.
1: Вы слушали программу русской редакции Радио Ватикана. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос.

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 15 августа, в католической церкви праздник Успения Божьей Матери. Кончину Божьей Матери мы называем Успением или мирным сном. Именно поэтому мы не скорбим, мы не плачем при гробе ее. Напротив, поем радостные торжественные гимны на ее исход. После славного события Благовещения Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Юдин, чтобы навестить Елизавету. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Вот он источник радости, живое блаженство веры». И тогда Мария ответила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Этот гимн Марии позволяет нам заглянуть в ее сердце. Эти слова – это как бы духовное завещание для нас. Отождествляя себя с Марией, Церковь всех времен и народов продолжает ежедневно петь этот гимн как свое песнопение. Сегодня же мы празднуем тайну Успения. В конце своего земного пути Мать Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой рядом со своим Сыном на небесах. И Откровение заявляет нам великое знамение с неба, женщину, у которой солнце в ризе и венец из звезд. С Божьей благодатью она непобедима перед лицом первозданного врага. Пречистая Дева Мария – это образ Церкви Христовой. Она первая женщина, которая в муках материнства начала свое служение искуплению. Мария ждет всех нас, чтобы мы жили, чтобы мы воспевали вместе с ней нашу благодарность Божьей любви. Это и есть божественная и человеческая

0: благословение нашего спасения. Об этом возвещает нам ныне вечный гимн Девы Марии «Величит душа моя Господа». Сестры, братья, последнее слово вовсе не за смертью, как свидетельствует об этом Успение Пресвятой Девы Марии. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV направил видеопослание участникам встречи, посвященной 70-летию Leadership Conference of Women Religious, объединения настоятельниц женских католических монашеских общин в США. По словам папы, многообразие харизм и служений является вкладом в единую миссию церкви. Святейший Отец отмечает, что общинная жизнь и само устройство монашеских институтов создают особые возможности для реализации синодальности. Богопосвященные люди призваны быть экспертами в этом отношении, умеющими слушать, сопоставлять разные точки зрения и вместе распознавать то, что Святой Дух говорит Церкви о настоящем и будущем монашества. Размышляя о многообразии харизм, папа отмечает, что люди, целиком посвятившие себя Богу, на протяжении истории помогали делать миссию Церкви зримой через евангелизацию, образование, заботу о бедных и отверженных. Монахини призваны бережно хранить харизмы, которыми Господь наделил их основателей и основательниц, ибо Церковь нуждается в разнообразии форм богопосвященной жизни и служения. Своей жизнью, сосредоточенной на Христе, они пробуждают мир и противостоят глобализации равнодушия и бессилия любовью и милосердием Христа. Лев XIV призывает заботиться о новых призваниях к монашеству. В этом важнейшее условие для подлинного расцвета жизни, посвященной Богу через обеты нестяжания, целомудрия, послушания. Жизни, приносящей радость, мир и полноту. Несмотря на усиление феномена секуляризации, в мире растет жажда Бога, отмечает папа, вспоминая недавнюю апостольскую поездку в Испанию, где многие молодые и зрелые люди вновь открывают для себя христианство, в том числе после временного отдаления от Бога. Епископ Рима призывает участников форума уделять внимание молодежи, знакомить ее с богопосвященной жизнью и помогать в распознании голоса Иисуса. В конце видеопослания Лев XIV вверяет участников встречи и их общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.

Папа Лев XIV обнародовал послание на 112-й Всемирный день мигранта и беженца, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 27 сентября на тему «Даже одно из этих детей». Центральной темой документа стали судьбы детей, вынужденных покинуть родину из-за войн, нищеты и

0: насилия, стихийных бедствий и других трагедий. Святейший Отец напоминает, что именно несовершеннолетние оказываются наиболее беззащитными среди миллионов участников миграционных процессов. Многие из них теряют близких, становятся жертвами торговли людьми, вербовки в вооруженные конфликты, сексуального насилия, принудительных браков и других тяжелых преступлений. За каждой статистикой стоит конкретный ребенок с неповторимой историей и достоинством, дарованным ему Богом. Именно поэтому отношение к мигрантам не может определяться цифрами. Даже один ребенок, нуждающийся в защите, требует внимания и ответственности. Лев XIV приводит евангельские слова Христа: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Помощь детям-мигрантам начинается с устранения причин вынужденного переселения, а также с обеспечения их надежной защиты как в транзитных странах, так и в местах прибытия. При этом особая ответственность лежит не только на государственных институтах, но и на христианских общинах, призванных превратить гостеприимство из абстрактного понятия в постоянную пастырскую практику. В послании содержится призыв к сотрудничеству представителей разных религий, ибо уязвимость детей не знает конфессиональных границ. Религиозные общины призваны создавать среду, в которой каждый ребенок чувствует уважение и признание своей культурной идентичности. Это помогает предотвратить угрозу радикализации со стороны экстремистских групп, ведь защита несовершеннолетнего – это, по сути, сохранение божественного начала, заложенного в каждом человеке. Государственным властям папа напоминает о необходимости ставить во главу угла интересы ребенка, помогать воссоединению семей и сместить акцент с простого управления миграционными потоками на полную и незамедлительную защиту прав человека. В конце послания Святейший Отец вверяет детей мигрантов и беженцев покровительству Пресвятой Богородицы, которая вместе со святым Иосифом и младенцем Иисусом сама познала жестокость Ирода и драму бегства в Египет. Лев XIV призывает христианские общины становиться живым и убедительным свидетельством Евангелия.
1: «Благословен плод чрева Твоего, и откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия Твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем». «Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

Сестры, братья, середина августа, разгар лета, а в церкви праздник Успения Пресвятой Богородицы, торжество, напоминающее нам о Божьем промысле в жизни Марии из Назарета, прилежной ученицы Господа. Чтобы раскрыть суть этого праздника, Евангелие предлагает нам созерцать встречу Марии и Елизаветы. В сущности, это не просто встреча двух женщин, а глубокий пророческий знак, предвосхищающий грядущее исполнение времен, встречу Бога и человека. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее, она провозгласила ее «Матерью моего Господа», источником радости, живым блаженством веры Мария ответила песнью «Манификат», «Величит душа моя Господа». Эти вдохновенные слова, дающие нам возможность заглянуть в ее сердце, они являются для нас ее духовным заветом. А Елизавета здесь олицетворяет ожидание всего ветхозаветного народа. Она несет в себе

тебе 2000 лет упования, ожидания, и, наконец, Бог через Марию посещает свой народ. В этой встрече происходит нечто великое – приветствие и объятие между Божьей любовью и человеческой жаждой Бога. Именно в этот миг вершится история спасения человечества, которое когда-то произошло от Бога, а затем отдалилось от Него. И вот теперь спасается им через послание Его Единородного Сына. Это объятие двух миров. Мира древнего, который был лишь обещанием, и мира нового, новых небес и новой земли, где это обещание, наконец, исполняется. Перед нами Мария, полная благодати, она новое творение, и словно живой ковчег она носит в себе Бога и отправляется к Елизавете. А Елизавета здесь олицетворяет древний народ, народ уставший, бесплодный, отдалившийся от Творца. Но в этот раз люди отвечают на объятия Бога. И в этой встрече Марии и Елизаветы весь Ветхий Завет соединяется с великой новизной. Сам Бог Вседержитель входит в нашу историю, преодолевая границы времени. Елизавета восклицает от радости: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Что она чувствует этот миг? Она прозревает, кто стоит перед ней. Она понимает, какого младенца носит Мария. Но Елизавета понимает и еще кое-что. Ее собственный сын – это не просто чудесный подарок, какой когда-то получили Сара и Ревекка. Елизавета осознает, что они обе связаны великим замыслом Бога, который хочет сотворить в Иисусе новое человечество. И вот эту встречу невозможно пережить без радости. Ликует младенец в утробе Елизаветы, ликует сама Елизавета, ликует Мария, готовая воспеть свой великий гимн благодарности. Да и радуется сам Бог, видя, что человечество, наконец, возвращается к Нему. И многие могут спросить: но как все это связано с успением Божьей Матери, Марии? Это связано напрямую. Успение – это видимый плод Божьей любви к нам. Мария, как земной человек, первой показывает нашу общую судьбу, вечную жизнь в Боге и душой, и телом. Она напоминает каждому из нас: Бог стал человеком, чтобы поднять человека до высоты божественной.

конце своего земного пути Матерь Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой на небеса к своему Сыну. Пустая гробница Марии, как и пустая гробница Иисуса, это символ великой победы, победы Бога над смертью. Книга Откровения являет нам великое знамение на небе, женщину, облеченную в солнце и увенчанную венцом из звезд. Силой Божьей благодати она остается непобедимой перед лицом извечного врага. Мария была первой в материнской боли, служа нашему искуплению, и стала первой в небесной славе. Оттуда, из небесной славы, Мария ждет каждого из нас, чтобы вместе воспевать благодарность Богу. Там ее земной гимн «Манификат» звучит вечно, являя нам всю полноту божественного и человеческого спасения. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Vatican News на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Vatican News. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудетур Иисус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus. Slava Iisusu Hristu. Говорит Радио Ватикан.
1: Сегодня, 15 августа, в католической церкви праздник Успения Божьей Матери. Кончину Божьей Матери мы называем Успением или мирным сном. Именно поэтому мы не скорбим, мы не плачем при гробе ее. Напротив, поем радостные торжественные гимны на ее исход. После славного события Благовещения Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Юдин, чтобы навестить Елизавету. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Вот он источник радости, живое блаженство веры». И тогда Мария ответила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Этот гимн Марии позволяет нам заглянуть в ее сердце. Эти слова – это как бы духовное завещание для нас. Отождествляя себя с Марией, Церковь всех времен и народов продолжает ежедневно петь этот гимн как свое песнопение. Сегодня же мы празднуем тайну Успения. В конце своего земного пути Мать Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой рядом со своим Сыном на небесах. И Откровение заявляет нам великое знамение с неба, женщину, у которой солнце в ризе и венец из звезд. С Божьей благодатью она непобедима перед лицом первозданного врага. Пречистая Дева Мария – это образ Церкви Христовой. Она первая женщина, которая в муках материнства начала свое служение искуплению. Мария ждет всех нас, чтобы мы жили, чтобы мы воспевали вместе с ней нашу благодарность Божьей любви. Это и есть божественное и человеческое благословение нашего спасения. Об этом возвещает нам ныне вечный гимн Девы Марии «Величит душа моя Господа». Сестры, братья, последнее слово вовсе не за смертью, как свидетельствует об этом Успение Пресвятой Девы Марии. И да будет так!
2: Новости из Ватикана по-русски.
3: Папа Лев XIV направил видеопослание участникам встречи, посвященной 70-летию Leadership Conference of Women Religious, объединения настоятельниц женских католических монашеских общин в США. По словам Папы, многообразие харизм и служений является вкладом в единую миссию Церкви. Святейший Отец отмечает, что общинная жизнь и само устройство монашеских институтов создают особые возможности для реализации синодальности. Богопосвященные люди призваны быть экспертами в этом отношении, умеющими слушать, сопоставлять разные точки зрения и вместе распознавать то, что Святой Дух говорит Церкви о настоящем и будущем монашества. Размышляя о многообразии харизм, Папа отмечает, что люди, целиком посвятившие себя Богу, на протяжении истории помогали делать миссию Церкви зримой через евангелизацию, образование, заботу о бедных и отверженных. Монахини призваны бережно хранить харизмы, которыми Господь наделил их основателей и основательниц, ибо Церковь нуждается в разнообразии форм богопосвященной жизни и служения. Своей жизнью, сосредоточенной на Христе, они пробуждают мир и противостоят глобализации равнодушия и бессилия любовью и милосердием Христа. Лев XIV призывает заботиться о новых призваниях к монашеству. В этом важнейшее условие для подлинного расцвета жизни, посвященной Богу через обеты нестяжания, целомудрия, послушания. Жизни, приносящей радость, мир и полноту. Несмотря на усиление феномена секуляризации, в мире растет жажда Бога, отмечает папа, вспоминая недавнюю апостольскую поездку в Испанию, где многие молодые и зрелые люди вновь открывают для себя христианство, в том числе после временного отдаления от Бога. Епископ Рима призывает участников форума уделять внимание молодежи, знакомить ее с богопосвященной жизнью и помогать в распознании голоса Иисуса. В конце видеопослания Лев XIV вверяет участников встречи и их общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.

Папа Лев XIV обнародовал послание на 112-й Всемирный день мигранта и беженца, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 27 сентября на тему «Даже одно из этих детей». Центральной темой документа стали судьбы детей, вынужденных покинуть родину из-за войн, нищеты, насилия, стихийных бедствий и других трагедий. Святейший Отец напоминает, что именно несовершеннолетние оказываются наиболее беззащитными среди миллионов участников миграционных процессов. Многие из них теряют близких, становятся жертвами торговли людьми, вербовки в вооруженные конфликты, сексуального насилия, принудительных браков и других тяжелых преступлений. За каждой статистикой стоит конкретный ребенок с неповторимой историей и достоинством, дарованным ему Богом. Именно поэтому отношение к мигрантам не может определяться цифрами. Даже один ребенок, нуждающийся в защите, требует внимания и ответственности. Лев XIV приводит евангельские слова Христа: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Помощь детям-мигрантам начинается с устранения причин вынужденного переселения, а также с обеспечения их надежной защиты как в транзитных странах, так и в местах прибытия. При этом особая ответственность лежит не только на государственных институтах, но и на христианских общинах, призванных превратить гостеприимство из абстрактного понятия в постоянную пастырскую практику. В послании содержится призыв к сотрудничеству представителей разных религий, ибо уязвимость детей не знает конфессиональных границ. Религиозные общины призваны создавать среду, в которой каждый ребенок чувствует уважение и признание своей культурной идентичности. Это помогает предотвратить угрозу радикализации со стороны экстремистских групп, ведь защита несовершеннолетнего – это, по сути, сохранение божественного начала, заложенного в каждом человеке. Государственным властям папа напоминает о необходимости ставить во главу угла интересы ребенка, помогать воссоединению семей и сместить акцент с простого управления миграционными потоками на полную и незамедлительную защиту прав человека. В конце послания Святейший Отец вверяет детей мигрантов и беженцев покровительству Пресвятой Богородицы, которая вместе со святым Иосифом и младенцем Иисусом сама познала жестокость Ирода и драму бегства в Египет. Лев XIV призывает христианские общины становиться живым и убедительным свидетельством Евангелия.

Встав, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно во чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой во Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя его, и милость его в роды родов к боящимся его, явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

Сестры, братья, средина августа, разгар лета, а в церкви праздник Успения Пресвятой Богородицы, торжество, напоминающее нам о Божьем промысле в жизни Марии из Назарета, прилежной ученицы Господа. Чтобы раскрыть суть этого праздника, Евангелие предлагает нам созерцать встречу Марии и Елизаветы. В сущности, это не просто встреча двух женщин, а глубокий пророческий знак, предвосхищающий грядущее исполнение времен, встречу Бога и человека. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. Она провозгласила ее «Матерью моего Господа». Источником радости, живым блаженством веры Мария ответила песнью «Манификат» «Величит душа моя Господа». Эти вдохновенные слова, дающие нам возможность заглянуть в ее сердце, они являются для нас ее духовным заветом. А Елизавета здесь олицетворяет ожидание всего ветхозаветного народа. Она несет в себе 2000 лет упования, ожидания, и, наконец, Бог через Марию посещает свой народ. В этой встрече происходит нечто великое – приветствие и объятие между Божьей любовью и человеческой жаждой Бога. Именно в этот миг вершится история спасения человечества, которое когда-то произошло от Бога, а затем отдалилось от Него. И вот теперь спасается им через послание Его Единородного Сына. Это объятие двух миров. Мира древнего, который был лишь обещанием, и мира нового, новых небес и новой земли, где это обещание, наконец, исполняется. Перед нами Мария, полная благодати, она новое творение, и словно живой ковчег она носит в себе Бога и отправляется к Елизавете. А Елизавета здесь олицетворяет древний народ, народ уставший, бесплодный, отдалившийся от Творца. Но в этот раз люди отвечают на объятия Бога. И в этой встрече Марии и Елизаветы весь Ветхий Завет соединяется с великой новизной. Сам Бог Вседержитель входит в нашу историю, преодолевая границы времени. Елизавета восклицает от радости: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Что она чувствует этот миг? Она прозревает, кто стоит перед ней. Она понимает, какого младенца носит Мария. Но Елизавета понимает и еще кое-что. Ее собственный сын – это не просто чудесный подарок, какой когда-то получили Сара и Ревекка. Елизавета осознает, что они обе связаны великим замыслом Бога, который хочет сотворить в Иисусе новое человечество. И вот эту встречу невозможно пережить без радости. Ликует младенец в утробе Елизаветы, ликует сама Елизавета, ликует Мария, готовая воспеть свой великий гимн благодарности. Да и радуется сам Бог, видя, что человечество, наконец, возвращается к Нему. И многие могут спросить: «Но как все это связано с Успением Божьей Матери, Марии?» Это связано напрямую. Успение – это видимый плод Божьей любви к нам. Мария, как земной человек, первой показывает нашу общую судьбу, вечную жизнь в Боге и душой, и телом. Она напоминает каждому из нас: Бог стал человеком, чтобы поднять человека до высоты божественной.

конце своего земного пути Матерь Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой на небеса к своему Сыну. Пустая гробница Марии, как и пустая гробница Иисуса, это символ великой победы, победы Бога над смертью. Книга Откровения являет нам великое знамение на небе, женщину, облеченную в солнце и увенчанную венцом из звезд. Силой Божьей благодати она остается непобедимой перед лицом извечного врага. Мария была первой в материнской боли, служа нашему искуплению, и стала первой в небесной славе. Оттуда, из небесной славы, Мария ждет каждого из нас, чтобы вместе воспевать благодарность Богу. Там ее земной гимн «Магнификат» звучит вечно, являя нам всю полноту божественного и человеческого спасения. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!

0: Сегодня, 15 августа, в католической церкви праздник Успения Божьей Матери. Кончину Божьей Матери мы называем Успением или мирным сном. Именно поэтому мы не скорбим, мы не плачем при гробе ее. Напротив, поем радостные торжественные гимны на ее исход. После славного события Благовещения Мария с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Юдин, чтобы навестить Елизавету. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. «Откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Вот он источник радости, живое блаженство веры». И тогда Мария ответила: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем». Этот гимн Марии позволяет нам заглянуть в ее сердце. Эти слова – это как бы духовное завещание для нас. Отождествляя себя с Марией, Церковь всех времен и народов продолжает ежедневно петь этот гимн как свое песнопение. Сегодня же мы празднуем тайну Успения. В конце своего земного пути Мать Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой рядом со своим Сыном на небесах. И Откровение заявляет нам великое знамение с неба, женщину, у которой солнце в ризе и венец из звезд. С Божьей благодатью она непобедима перед лицом первозданного врага. Пречистая Дева Мария – это образ Церкви Христовой. Она первая женщина, которая в муках материнства начала свое служение искуплению. И Мария ждет всех нас, чтобы мы жили, чтобы мы воспевали вместе с ней нашу благодарность Божьей любви. Это и есть божественное и человеческое благословение нашего спасения. Об этом возвещает нам ныне вечный гимн Девы Марии «Величит душа моя Господа». Сестры, братья, последнее слово вовсе не за смертью, как свидетельствует об этом Успение Пресвятой Девы Марии. И да будет так!
1: Новости из Ватикана по-русски.
2: Папа Лев XIV направил видеопослание участникам встречи, посвященной 70-летию Leadership Conference of Women Religious, объединения настоятельниц женских католических монашеских общин в США. По словам Папы, многообразие харизм и служений является вкладом в единую миссию Церкви. Святейший Отец отмечает, что общинная жизнь и само устройство монашеских институтов создают особые возможности для реализации синодальности. Богопосвященные люди призваны быть экспертами в этом отношении, умеющими слушать, сопоставлять разные точки зрения и вместе распознавать то, что Святой Дух говорит Церкви о настоящем и будущем монашества. Размышляя о многообразии харизм, Папа отмечает, что люди, целиком посвятившие себя Богу, на протяжении истории помогали делать миссию Церкви зримой через евангелизацию, образование, заботу о бедных и отверженных. Монахини призваны бережно хранить харизмы, которыми Господь наделил их основателей и основательниц, ибо Церковь нуждается в разнообразии форм богопосвященной жизни и служения. Своей жизнью, сосредоточенной на Христе, они пробуждают мир и противостоят глобализации равнодушия и бессилия любовью и милосердием Христа. Лев XIV призывает заботиться о новых призваниях к монашеству. В этом важнейшее условие для подлинного расцвета жизни, посвященной Богу через обеты нестяжания, целомудрия, послушания. Жизни, приносящей радость, мир и полноту. Несмотря на усиление феномена секуляризации, в мире растет

Вот жажда Бога, отмечает папа, вспоминая недавнюю апостольскую поездку в Испанию, где многие молодые и зрелые люди вновь открывают для себя христианство, в том числе после временного отдаления от Бога. Епископ Рима призывает участников форума уделять внимание молодежи, знакомить ее с богопосвященной жизнью и помогать в распознании голоса Иисуса. В конце видеопослания Лев XIV вверяет участников встречи и их общины материнскому заступничеству Пресвятой Богородицы, Матери Церкви.

Папа Лев XIV обнародовал послание на 112-й Всемирный день мигранта и беженца, который в этом году будет отмечаться в воскресенье 27 сентября на тему «Даже одно из этих детей». Центральной темой документа стали судьбы детей, вынужденных покинуть родину из-за войн, нищеты, насилия, стихийных бедствий и других трагедий. Святейший Отец напоминает, что именно несовершеннолетние оказываются наиболее беззащитными среди миллионов участников миграционных процессов. Многие из них теряют близких, становятся жертвами торговли людьми, вербовки в вооруженные конфликты, сексуального насилия, принудительных браков и других тяжелых преступлений. За каждой статистикой стоит конкретный ребенок с неповторимой историей и достоинством, дарованным ему Богом. Именно поэтому отношение к мигрантам не может определяться цифрами. Даже один ребенок, нуждающийся в защите, требует внимания и ответственности. Лев XIV приводит евангельские слова Христа: «Кто примет одно из таких детей во имя Мое, тот принимает Меня». Помощь детям-мигрантам начинается с устранения причин вынужденного переселения, а также с обеспечения их надежной защиты как в транзитных странах, так и в местах прибытия. При этом особая ответственность лежит не только на государственных институтах, но и на христианских общинах, призванных превратить гостеприимство из абстрактного понятия в постоянную пастырскую практику. В послании содержится призыв к сотрудничеству представителей разных религий, ибо уязвимость детей не знает конфессиональных границ. Религиозные общины призваны создавать среду, в которой каждый ребенок чувствует уважение и признание своей культурной идентичности. Это помогает предотвратить угрозу радикализации со стороны экстремистских групп, ведь защита несовершеннолетнего – это, по сути, сохранение божественного начала, заложенного в каждом человеке. Государственным властям папа напоминает о необходимости ставить во главу угла интересы ребенка, помогать воссоединению семей и сместить акцент с простого управления миграционными потоками на полную и незамедлительную защиту прав человека. В конце послания Святейший Отец вверяет детей мигрантов и беженцев покровительству Пресвятой Богородицы, которая вместе со святым Иосифом и младенцем Иисусом сама познала жестокость Ирода и драму бегства в Египет. Лев XIV призывает христианские общины становиться живым и убедительным свидетельством Евангелия.

Встав, Мария в одни сии с поспешностью пошла в Нагорную страну, в город Иудин, и вошла в дом Захарии и приветствовала Елисавету. Когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа и воскликнула громким голосом: «Благословенна ты между женами, и благословен плод чрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостно в чреве моем, и блаженна уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа». И сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой во Боге, Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов к боящимся его. Явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ и богатящихся отпустил ни с чем. Воспринял Израиля отрока своего, воспомянув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века».

Сестры, братья, средина августа, разгар лета, а в церкви праздник Успения Пресвятой Богородицы, торжество, напоминающее нам о Божьем промысле в жизни Марии из Назарета, прилежной ученицы Господа. Чтобы раскрыть суть этого праздника, Евангелие предлагает нам созерцать встречу Марии и Елизаветы. В сущности, это не просто встреча двух женщин, а глубокий пророческий знак, предвосхищающий грядущее исполнение времен, встречу Бога и человека. Исполненная Святого Духа Елизавета благословила ее. Она провозгласила ее «Матерью моего Господа». Источником радости, живым блаженством веры Мария ответила песнью «Манификат» «Величит душа моя Господа». Эти вдохновенные слова, дающие нам возможность заглянуть в ее сердце, они являются для нас ее духовным заветом. А Елизавета здесь олицетворяет ожидание всего ветхозаветного народа. Она несет в себе 2000 лет упования, ожидания, и, наконец, Бог через Марию посещает свой народ. В этой встрече происходит нечто великое – приветствие и объятие между Божьей любовью и человеческой жаждой Бога. Именно в этот миг вершится история спасения человечества, которое когда-то произошло от Бога, а затем отдалилось от Него. И вот теперь спасается им через послание Его Единородного Сына. Это объятие двух миров. Мира древнего, который был лишь обещанием, и мира нового, новых небес и новой земли, где это обещание, наконец, исполняется. Перед нами Мария, полная благодати, она новое творение, и словно живой ковчег она носит в себе Бога и отправляется к Елизавете. А Елизавета здесь олицетворяет древний народ, народ уставший, бесплодный, отдалившийся от Творца. Но в этот раз люди отвечают на объятия Бога. И в этой встрече Марии и Елизаветы весь Ветхий Завет соединяется с великой новизной. Сам Бог Вседержитель входит в нашу историю, преодолевая границы времени. Елизавета восклицает от радости: «И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Что она чувствует этот миг? Она прозревает, кто стоит перед ней. Она понимает, какого младенца носит Мария. Но Елизавета понимает и еще кое-что. Ее собственный сын – это не просто чудесный подарок, какой когда-то получили Сара и Ревекка. Елизавета осознает, что они обе связаны великим замыслом Бога, который хочет сотворить в Иисусе новое человечество. И вот эту встречу невозможно пережить без радости. Ликует младенец в утробе Елизаветы, ликует сама Елизавета, ликует Мария, готовая воспеть свой великий гимн благодарности. Да и радуется сам Бог, видя, что человечество, наконец, возвращается к Нему. И многие могут спросить: «Но как все это связано с успением Божьей Матери, Марии?» Это связано напрямую. Успение – это видимый плод Божьей любви к нам. Мария, как земной человек, первой показывает нашу общую судьбу, вечную жизнь в Боге и душой, и телом. Она напоминает каждому из нас: Бог стал человеком, чтобы поднять человека до высоты божественной.

конце своего земного пути Матерь Искупителя, сохраненная от греха и тления, была вознесена во славе телом и душой на небеса к своему Сыну. Пустая гробница Марии, как и пустая гробница Иисуса, это символ великой победы, победы Бога над смертью. Книга Откровения являет нам великое знамение на небе, женщину, облеченную в солнце и увенчанную венцом из звезд. Силой Божьей благодати она остается непобедимой перед лицом извечного врага. Мария была первой в материнской боли, служа нашему искуплению, и стала первой в небесной славе. Оттуда, из небесной славы, Мария ждет каждого из нас, чтобы вместе воспевать благодарность Богу. Там ее земной гимн «Манификат» звучит вечно, являя нам всю полноту божественного и человеческого спасения. И да будет так! Напоминаем нашим слушателям, что за обновлениями Радио Ватикана и Ватикан Ньюс на русском языке теперь можно следить через два мобильных приложения – Радио Ватикана и Ватикан Ньюс. Подписывайтесь также на наш канал в Твиттере, чтобы узнавать новости первыми. Говорит Радио Ватикана. Наша передача окончена. Слава Иисусу Христу! Лаудитур Иисус Христос!